0: Май Стрит, а виж как вид.
1: Како вам не би ушеч мой концерт? А сте опазили, како мой глас наполни простор?
2: Ja, опазил. Лепо število послушавцев ешло из дворане, зато да би било веч простора за ваш глас.

Во имя на Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. И с твоим духом. Господь с вами. У današнем Евангелии будем опять послушали о помножитве круха. Иисус нам усак дан дает сам себе под подобу круха, дабы се спреминяли, дабы причевали, дабы постояли больше. Па смо заради тега больши? Усемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях. Много доброго упустил и слабого сторил. Жал ми е, зело ми е жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светнике, и туди вас просите за ме Бога Небешкега Отчета. Усмили се нас, Всемогочни Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи у вечно življение.